один. Агате пачи сын, пати и вали вали. Нити утанди мать, конже у хамбанган. Вена у бозабан, бегмелу енти плани. Йогу тупу мене страти, весе у тати тати. Онга бинэнда ба номонга чани, весу пуза амази. Ангити ауна мали, весиси на ливати. Айвэ!